0: Это весна и любимая музыка. Душевное радио. Парамариба,
1: парамариба.

Семья и

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

утрате твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Ощущение убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
6: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

0: girlfriend everywhere.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by и телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламы.

0: тебя.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

улетай, улетаю. Если плачешь, то плачь навзрыд. Если любишь, люби, ведь тебя не пугают 100 попыток и 100 обид. Ты не любишь метро, ты в такси по привычке. Так бывает, увы, порой. 100 сережек в ушах и в твоей косметичке. Первопроизводитель

0: Карт Беларусьбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Орск. Вход свободный!
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
4: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
2: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Там площадка душевного радио. Это про тебя.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: В ОМА весь май дачные хиты. Мойка высокого давления Веркер 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на Ami.by.
3: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Камеруна Поля Бия с Национальным днем Республики Камерун. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул особую заинтересованность Беларуси в углублении связи с Камеруном в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах. Последние звонки в столичных школах прозвучат 23 мая. Торжественные линейки стартуют в 10 утра в учреждениях образования. А в половине первого все выпускники примут участие в церемонии возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой». Главное городское мероприятие развернется на площадке Минск-арены в 17 часов. Праздник объединит более 13 тысяч 11-классников. Выпускные вечера в этом году состоятся 12 июня в обновленном формате. Сначала торжественные части пройдут на базе учебных заведений, а затем развлекательная программа на четырех крупных площадках. Это Чижовка-арена, футбольный манеж, дворец спорта и спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Партизанском, Дзержинского и Жукова, на улицах Притыцкого, Денисовской, Радиальной, Орловской, Тимирязева, Аэродромной, а также на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Минский метрополитен опубликовал данные о станциях с наибольшим пассажиропотоком за прошлый год. Лидером по количеству пассажиров стала станция «Каменная горка», которую посетили более 19 миллионов человек. Среднесуточный показатель – свыше 52 тысяч пассажиров. На втором месте расположилась станция «Уручья» – более чем 16 миллионов посетителей за год. Замыкает тройку лидеров станция «Площадь Ленина». За год посетили более 15 миллионов человек. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки, евро 3,17, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,84.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
5: Билетики выбирай и играй на «То-Лото Бай». Телефон 017-329-21-29.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29. В Минске сегодня до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Карт Беларусбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце – сила белорусской земли. Яйца кобринские – значит натуральные.
2: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Мороженое «Белый полюс» пломбир «Ингман». Всего 99 копеек за 70 грамм. Халва глазированная «Ротфронт». Всего 18,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
5: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМО.бай.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
10: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
11: Когда мой кофе только заваривается.
12: Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
10: Бодриссимо.
12: Шоу.
10: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
12: Бодриссимо.
13: Шоу. Мощный утренний адреналин.
10: Бодриссимо.
13: Утро будет. Да-да-да.
12: Бодриссимо.
14: Да-да-да, сегодня вырывать микрофон ни у кого не пришлось. Сегодня микрофоны свободные. Ну, так случилось, так получилось. Дело в том, что мой бессменный коллега Дмитрий Санкович сегодня находится на конференции от телеграм-канала «Сельский час». Конференция по микробиому голого землекопа. И его мы сегодня послали. Да уж, послали так послали. Как в мультфильме было. Всех приветствую в замечательной среде. 8 часов 16 минут, 20 мая и среда, середина рабочей недели. Тот день, который разворачивает нас лицом к выходным. Тут осталось-то всего раз-два, предпятница и пятница, и все. И рабочая неделя кранты, что называется. Но, тем не менее, сегодня мы будем двигаться по намеченному плану. Конечно же, в этом часе начнется наш музыкальный баттл. В конце часа сегодня Даша Утюжникова со мной. Ну, будет время от времени приходить для того, чтобы разбавить своими женскими чарами мое мужское присутствие тут.

0: Например, Fancy, My Emotional Way. Димон прям для себя приготовил. Алену Высоцкую, вижу тебя, все узнаете этот трек. Ну и начнем с песни, которая вчера проиграла в нашем батле музыкальном. Но, тем не менее, выигрыш оставляет душевное радио, как всегда. Captain Jack, Captain Jack. Ну, не придумали, как назвать, потому просто Captain Jack, Captain Jack. Вот такие вот дела. Поэтому всем салют, всем здрасте, душевному радиочату отдельный привет. ТикТоку, в который сейчас приду обязательно, тоже отдельный привет, так что заходите. Ну и начинаем. Погнали!
1: Подвести Машоу, утро!

0: Ну что, переходим к нашему гороскопу. Гороскоп, который всегда сбывается. Не знаю, как так получается. Это все потому, что у нас очень четкие гороскоперы. Не гороскоперы, гороскоперы. А гороскопер — это чувак-кузнечик. Ну так вот, Овен. На сегодня, 20 мая, открытость и откровенность в общении поможет вам сегодня найти новых единомышленников, продвинуться по карьерной лестнице. Будьте внимательны к нуждам других людей, предлагайте свою помощь. И если вам нужно закончить какое-то дело, сделайте это в тишине, в уединении. Это не одиночество, просто тишина, уединение. Телес. Наиболее эффективной будет командная работа, обмен мнениями, поддержка коллег помогут побыстрее добиться до поставленных целей. Звезды советуют проверить уже сделанную работу. Возможно, там есть ошибки или просчеты, которые еще не поздно исправить. Вечер проведите в компании друзей. Близнецы. День сложный, располагающий к невнимательности и мечтательному настроению. Сейчас близнецы могут нервозно, неверно оценивать ситуацию, смотреть на мир через розовые очки. Будьте реалистичнее, подходите к любому вопросу с практической точки зрения. Рак. Сегодня вы решите воплотить ваши планы в реальность, однако подходите критически к некоторым своим решениям. Возможно, ваши идеи не так хороши, как вам кажется. Попросите совета у близких, обсудите с ними важные для вас моменты, новые знакомства будут для вас интересными и полезными. Лев. Что касается львов, вам захочется окунуться в прошлое, вспомнить какие-то приятные моменты или опыт, полученный ранее. Звезды советуют не искать встречи с вашими прошлыми знакомыми или поклонниками. Не повторяйте свои ошибки. Дева. Если вас что-то беспокоит, постарайтесь найти ответ внутри себя. Изменение подхода к проблеме может улучшить ситуацию. Позвоните старым друзьям. Ну, старые друзья, в смысле, древним. Еще хуже получилось. В общем, тем людям, которых вы давно знаете. Не исключено, что вскоре вам придется обращаться к ним за помощью. Весы. Много времени вам придется уделить насущным бытовым делам, своим ежедневным обязанностям. Возможно, какие-то прошлые события или воспоминания опять возникнут в вашей жизни. Но звезды советуют помнить об опыте, который вы извлекли из этого. Извлекли на свет Божий. Скорпион. В сложных ситуациях используйте свой опыт, не повторяйте прошлых ошибок, не бойтесь действовать интуитивно, доверяйте своему внутреннему голосу. Знакомства будут приятными для скорпионов. Можно встретить новых, интересных людей, повеселиться и наладить полезные деловые связи. Так, что касается стрельцов. Стрельцы на связи, стрельцы здесь, стрельцы тут, in the house. Первую половину дня стрельцам лучше посвятить мелким рутинным делам, которые давно ждут своего часа, а после обеда можно приступать к сложным и ответственным проектам, требующим высокой концентрации и внимательности. В работе используйте свои знания и прошлый полезный опыт. Но иногда и бесполезные стрельцы используют неплохо. Козерог. Звезды советуют не обрывать старые деловые контакты, чаще общаться с коллегами или однокурсниками. Ваши прошлые связи могут оказаться полезными в работе над новыми проектами. Ведь сегодня день прошлых связей, день ушедших людей. Ну, ушедших, в смысле, в жизнь без вас. Честно говоря, я не знаю. Я вот как стрелец, если люди из жизни уходят, то и фиг с ними. Водолей. Сегодня эмоции окружающих и их отношение к вашим действиям будут играть большую роль. Настроение водолеев зависит от людей, которые находятся рядом, поэтому надо внимательно подбирать себе компанию на этот день. Ну и, наконец, щука. Старайтесь находиться рядом с теми, кто вас вдохновляет, дает полезные советы, поддерживает в делах. Ваша работоспособность будет напрямую зависеть от настроения, поэтому создавайте себе благоприятную рабочую атмосферу. Не забывайте поддерживать отношения со старыми друзьями. Да, новых друзей, ну, особенно в нашем с вами возрасте, найти сложно, но, честно говоря, возможно. Бывали такие случаи, это совершенно, ну, относительно недавно, пару или тройку лет назад, внезапно нашел себе хорошего друга. Ну, так вот бывает, прикиньте. Ну что, гороскоп на сегодня получили, все сбывается, будьте внимательны. Я имею в виду к тому, что я вам рассказал. Подмечайте какие-то моментики, и тогда день пройдет замечательно. Ну а мы двигаемся дальше и готовимся к музыкальному батлу. Сегодня Даша Утюжникова, Антон Жданов. Именно наши хэштеги с нашими фамилиями вы пишете в наш душевный радиочат. Ну а мы выбираем песни и будете голосовать за них. Это уже вы. Какая песня победит, такую и послушаем в начале следующего часа.
1: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу.
2: Если ехать, то с ветерком. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Груша Пакхам 5 рублей 99 копеек за килограмм. Шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на сайте евроопт.бай.

0: у распространителей.
1: Огонь! Гриль-фест! В магазинах «Хит» кебабчики из свинины и курицы, полуфабрикат, 7 рублей 99 копеек за 600 грамм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от «Белтелеком Шоп». Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Ну, вот так вот незамысловато мы с вами подходим вместе с Лео Сейером и Make Me Feel Like Dancing к нашей музыкальной голосовалке. И по этому поводу Дарья Утюжникова посетила нас с официальным визитом. Привет, Даша.
1: Исключительно по этому поводу. Ну, еще мне, кстати, немножко стало тебя жалко, потому что, ну как же, Дима так занят сегодня.
0: А, ты думаешь, он не пришел только чисто из-за того, что ты пришла сегодня?
1: Нет, наоборот, скорее.
0: Наоборот, скорее. Ладно, друзья и подруги, мы переходим к нашему музыкальному батлу.
2: Уйдет же, уйдет.

0: какую песню сегодня Даша предложила?
1: Вот оно.
0: 7Б, говорит, я думала, что это класс так называется. 7Б. 7Б, типа.
1: Да, кстати.
0: Но нет.
1: И потом Антон рассказал. Но стало даже как-то грустно.
0: Говорят, что «Белый билет» так назывался. Но я не знаю.
1: Точно не знаю.
0: Ну, я не участвовал. Вот. А в армии принимал участие. А я предлагаю следующий трек.

0: Я скажу честно, здесь лирику предлагали «Сектора газа», но в оригинале, ну, немножко не для утра песни.
1: Ну, совершенно.
0: Ну, хотя совершенно чуть-чуть не для утра. Вот,
1: повайбовать. Знаешь же такое слово, да?
0: Повайбовать? Ну, да.
1: Вот, словить атмосферу.
0: Словить атмосферу.
1: За хвост.
0: Ну, я не знаю. Я думаю, что почти в 9 часов утра, но хочется немножко чуть-чуть поактивнее чего-нибудь.
1: Чуть-чуть, да?
0: Чуть-чуть. Слова те же. Вайб можно уловить. Итак, друзья и подруги, Даша Утюжникова предлагает сегодня послушать 7B «Молодые ветра». Я предлагаю Филатов Хэрис и «Сектор газа». Лирика. Голосуем. У нас в душевном телеграм-чате душевное радио. Ну, а в начале следующего часа мы послушаем, собственно, победителя. Да?
1: Да, я вообще...
0: Этими золотыми словами мы завершим этот выход. Слушайте многословную златогласую Дарью Утюжникову с новостями на душевном радио около 9 утра.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Atras Fazbai.
1: Сверим время. 9 часов утра. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Депутаты Палаты представителей проводят личные приемы граждан в избирательных округах. В повестке недели разъяснение норм обновленного закона о регулировании земельных отношений, участие в едином дне информирования и обсуждение новых направлений развития туризма. Депутаты анализируют торговое обслуживание на селе, включая условия для продвижения товаров отечественного производства. Графики приемов размещены на персональных сайтах парламентариев и ресурсах районных исполкомов. В этом году Беларусь выделила 850 бюджетных мест для российских абитуриентов, однако для получения бюджетного места по результатам ЕГЭ есть важное условие. Балл по профильным предметам должен составлять не менее 70% от максимально возможного. В числе самых востребованных направлений – инженерные технологии, IT-сфера, медицина, педагогика и сельское хозяйство. Всего в Беларуси обучается более 2000 граждан России. Важно, что выпускники и бюджетники, вне зависимости от гражданства, имеют право на гарантированное трудоустройство на предприятиях республики. Подать документы на бюджетную форму обучения можно с 12 по 17 июля. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Пишите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки, евро 3,17, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,84.
1: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29, в Минске до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Антоном Ждановым.

0: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое. Проверенное.
4: Для рецепта идеального утра необходимы следующие ингредиенты. Отличная душевная музыка, немного перченых новостей, сверху посыпаем тертым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
5: И что это?
6: Бодриссимо. Шоу-йоу. Бодриссимо. Йоу-шоу.
4: Веселее ехать на работу. Бодриссимо.
6: Шоу-йоу.
4: Бодриссимо.
6: Йоу-шоу.
5: Готов к любому повороту.
7: Утро будет!
8: Йоу, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9.15, 20 мая. Это Душевное радио и Бодриссимо шоу. Антон Жданов, Дарья Утюжникова.
9: Да.
8: Ты сегодня в образе?
9: Нет, мне кажется, я вот это какая-то одна из граней моей личности сегодня вылезла.
8: Ты смотрела фильм про этого чувака, у которого 20 личностей было? Там
9: 24, 24, хорошо, да. Заметить.
8: 24, то есть смотрела?
9: Да, смотрела 2 раза.
8: Два раза даже? То есть ты подмечала все это, да? И решила...
9: Фильм, на самом деле, прикольный.
8: Ну, фильм прикольный, согласен.
9: Снят хорошо, актеры хорошие.
8: Вот. Мы, видите, мы и про фильмы поговорили в начале часа. Пожалуйста.
9: А у нас у тебя что, не бывает такого?
8: Музыкальный батл, чтобы я пересматривал специально фильмы.
9: Нет, чтобы, ну вот ты пришел сегодня, у тебя вот одно настроение.
8: Потом нет, так это просто настроение, это не грани личности. Если бы ты пришла не Даша Утюжникова, например, а Сергей Гром, например, пришел, вот это да, был бы, конечно, ужас. Разрыв тут.
9: Не-не-не.
8: Прикинь, два Сережи в новостях были бы. Серега, привет тебе. Это наш новостник Сергей Ибрагимович Сенкевич. Ну и переходим, собственно, к музыкальному батлу, к музыкальному голосованию. У нас музыкальный батл начался в прошлом часе и до сих пор не закончился. Закончить его можем только мы с вами, набрав 100 голосов, минимум 100 голосов. Сегодня что предлагали? Даша предлагала, пожалуйста, говори.
9: 7Б. Я просто всегда читала 7Б. Я же говорю, я не знала происхождения вот этой вот группы, поэтому 7Б, да, «Молодые ветра».
8: 7Б, «Молодые ветра».
10: Нашла коса на камень, идет война на память лет.
8: Как ты думаешь, это все-таки про военных или про косарей?
10: Нашла коса на камень, идет война на память лет.
8: Ну, вот такая вот песня от Даши Утюжниковой и Филатов & Кэрос, «Сектор газа», кавер-версия на песню «Лирика», это я предлагал.
11: Ты

0: Это телефон милиции.
1: А ты вспоминал, да? Нет такого, что ты путаешь. У меня была история, я, в общем, хотела...
0: 112, пожалуйста, МЧС.
1: Я в скорую хотела позвонить, мне как-то, ну, плохо было, был момент.
0: Плохо настолько, что ты сама даже звонила?
1: Да, позвонила в МЧС.
0: Ничего себе.
1: Ой, ну, в общем, просто...
0: А ты их вызвала в итоге?
1: Нет, я... Ну, мне говорят, МЧС, здравствуйте. Я говорю, ой, извините, пожалуйста.
0: МЧС, ну, неплохо, да?
1: Ну, нечаянно так.
0: Пришлите психолога. Потом решила сама стать психологом. Так, ну что, тебе еще бабушка передала из ТикТока, чтобы ты ничего не делала со своими шикарными волосами.
1: Да?
0: Да. Этот комментарий почему-то скрыли.

0: Где-то, ну да, там раскопки в Египте.
1: Да.
0: Тутанхамона.
1: Вы же слышали, что новую мумию с отрывком Одиссеи нашли?
0: Ну, так это Дим нашел.
1: Так это он нашел. Ой, ну что, слушаем, получается, мы победители этого самого, кого это? Сектор Газа и Филатов Интерес, да? Я забыл, как называется. Ёлки-палки. Забыл, как называется. Так что победили. Уж, пожалуйста, давайте оторвемся.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синкевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
8: Утка Fast News.
9: Но, как вы поняли, это наши фирменные новости. Самое время для них, самое время рассказать, что такое происходит интересного в мире вообще. Ну и новости чаще всего те, которые вы не услышите нигде и не услышите ни от кого. Ни в новостных выпусках, ни, ну, вообще нигде. В общем-то, сказал об этом и сам начал развивать мысль. Новость первая. Сегодня она такова. Хотел рассказать про сон. Прочитал, что спать нужно 6,5-7,8 часа. Отклонение в любую сторону ускоряет старение органов. Итак, 6,4-7,8 часа. Отклонение в любую сторону ускоряет старение органов. Делайте выводы. Ученые из Колумбийского университета годами собирали данные. Они измеряли реальный биологический возраст органов каждого участника: мозга, сердца, легких, печени, иммунной системы и других, чтобы узнать, насколько орган изношен внутри. Если спать меньше 6 часов, мозг и иммунная система стареют быстрее всего, растет риск депрессии, тревожных расстройств, ожирения, диабета второго типа и гипертонии. Ничего себе набор, да? Смертность в период наблюдения выше на 50%. Если спать больше 8 часов, под удар попадают легкие и ЖКТ. Чаще всего это симптомы хронического воспаления, апноэ или депрессия. Смертность выше на 40%. Ой, в общем, не отклоняемся. Спим от 6,4 часа до 7,8 часа. Если что, ставьте все будильники, просите кошек, собачек, хомячков вас будить, толкать в любом случае, потому что оно нам надо такое.
8: Утка Fast News!
9: Еще одна новость, тоже про сон. Разные режимы сна убивают отношения и приводят к расставанию. Об этом предупредили ученые. Опросы показывают, что каждая третья пара ложится спать в разное время, и у многих из-за этого начинаются постоянные ссоры. Все упирается в хронотипы. Кто-то сова, кто-то жаворонок, и перестроить организм обычно крайне сложно. В итоге один лежит и ждет партнера, второй чувствует вину. Между ними вдобавок свет экрана, рилсы, скроллинг перед сном. В общем, исправлять свой режим трудно, наверное, возможно, но очень сложно, предупреждают ученые сразу. Вот, ну вот мне, например, приходится ложиться спать так, когда хочет спать жена. Вот она хочет спать, поэтому, пожалуйста. Я когда хочу спать, ну, я, в принципе, могу уснуть в любом, при любом раскладе, когда там свет горит, когда стройка идет, это все ерунда. Вот, ну, а если ты еще не хочешь спать, но уже пора, я себя ребенком чувствую, честное слово. Пора спать.
8: Утка Fast
9: News. Эх, грусть, печаль. И еще одна новость, которая меня очень впечатлила. Мы все ближе к парку юрского периода, того, который показывали в фильме. Ученые вырастили цыплят в искусственной скорлупе. Ну, вы понимаете, да? Птицы — это прямые потомки динозавров. Биотехнологический стартап Colossal Bioscience, который планирует воскресить мамонтов, отчитался о важном научном прорыве. Компании удалось вывести живых цыплят в 3D-печатной конструкции, которая имитирует скорлупу. Внутрь залили оплодотворенные яйца, добавили кальций, следили за развитием эмбриона в реальном времени. На выходе получили 26 живых цыплят. От совсем маленьких до уже подросших. Так что такую технологию Colossal планирует использовать для воскрешения вымерших животных и птиц. В ближайших планах, если интересно, воскресить гигантского моа из Новой Зеландии. Это птица, у которого яйца были примерно в 80 раз больше куриных. Скептики из научного сообщества при этом напряглись. Даже если стартап сможет вывести птицу, выпускать ее в современную дикую природу может быть попросту опасно для нынешней экосистемы. Но, в общем, я не знаю, я жду тираннозавра. Вот, тираннозавра, когда воскресят, тогда обращайтесь.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Йоу-йоу-йоу, 9.54, и на этот раз, прежде чем расскажу, что мы будем делать в следующем часе, прежде чем приглашу Дашу Утюжникову в студию, расскажу вам о фестивале Iron Star. Iron Star возвращается в столицу Беларуси. Iron Star возвращается в столицу Беларуси уже, кстати, во второй раз, потому что этот город Минск принял первый зарубежный фестиваль серии. Он снова становится точкой притяжения для атлетов, для семей, для тех, кто выбирает спорт как способ жить, путешествовать, творить. Ну, спортом можно же творить, правильно? Минск наш замечательный, чистый, комфортный город вновь принимает Iron Star. Так вот, приглашаем вас всей семьей принять участие в ярких забегах. Все это, по-моему, будет, если я не ошибаюсь, 7 июня в рамках большого триатлон-фестиваля. Мужчины, динамичный забег на 5 километров, Men Star 5. Девушки на стильный Iron... Господи, аж испереживался за девушек. На стильный Iron Lady 5 километров. Дети приглашаем на веселые старты Star Kids 500 метров и 1 километр. Я не знаю, я боюсь бегать, потому что я столько бегал в жизни. Но, честно говоря, вот на такой фестиваль я с удовольствием схожу. Тем более, это начало лета будет, и с детьми сгоняем. Регистрируйтесь сейчас на sportteaming.by. Sportteaming.by. Еще раз, фестиваль Iron Star, который возвращается в столицу Беларуси, наконец-таки. Ну что, я, Антон Жданов, на некоторое время с вами попрощаюсь, потому что около 10 часов утра здесь появится Дарья Утюжникова с новостями на Душевном радио. Ну а в следующем часе у нас есть для вас подарок и предложение его выиграть. Каким образом, разберемся там.
1: Патрисимо-шоу, Патрисимо-шоу, Патрисимо-шоу, утро будет. Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым обозначил ключевой фокус развития торгово-экономических связей, сообщили Белта в пресс-службе Палаты представителей. На встрече обсуждались перспективы расширения белорусско-азербайджанских отношений, серьезная стратегическая задача – достижение показателя взаимного товарооборота в миллиард долларов, подчеркнул Игорь Сергиенко. Стороны обсудили ход реализации совместных проектов по производству тракторной и коммунальной пожарной техники, возведению агрогородка в одном из азербайджанских населенных пунктов, а также совместное проектирование новых линий метро в Баку. В Беларуси стартовала благотворительная акция по добровольной сдаче крови. Проект – совместная инициатива общественной организации «Беларусь и Минздрава». Кровь сдают как в больницах, так и в мобильных комплексах. Перед процедурой тщательное медицинское обследование. С каждым годом донорская кровь помогает все большему количеству людей. Благодаря одной донации можно спасти до 3 человек. Сдать кровь можно до 12 июня. Подробности есть в сети. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на двух участках дорог в Минске. Работы запланированы на улицах Бяды и Лынькова. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута. В Венгрии заяц в прыжке сбил молодого человека с электросамоката. Инцидент произошел под Будапештом. Пострадавший рассказал, что ехал по дороге со скоростью 35 км в час, когда на обочине появился зайчик, который затем выскочил перед транспортным средством. Испугавшись, зверек прыгнул прямо на лицо мужчины. Тот потерял управление и упал. Местные власти пояснили, что в состоянии стресса зайцы могут прыгать на высоту до 5 метров. И к новостям компании. Вкусные блюда и хорошие цены – то, что нужно. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку – 2 рубля 72 копейки, евро – 3,17, 10 юаней – 4 рубля и 2 копейки, 100 российских – 3,84.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
0: Желание загадай и играй на То-Лото Бай. Телефон 017-329-2129. Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29. В Минске сегодня до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем, только с Антоном Ждановым.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Кофе молотый Долмайер, Германия. 39 рублей 99 копеек за 500 грамм. Подробности на сайте евроопт.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
3: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай».
2: При поддержке «Душевного радио». Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на «Душевном радио». Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше

FM. 10 часов 12 минут примерно в белорусской столице, ну там плюс-минус, у нас же не атомные часы. Хотя, приближенные к ним, это душевное радио, ваше любимое радио, 20 мая, день сегодняшний, среднедельный, среда. Антон Жданов зовут меня, это Бодрисимо Шоу, ну, в таком усеченном варианте, потому что Дмитрий сегодня находится, Дмитрий Сантович, мой постоянный напарник, находится сегодня на конференции по изучению аксолотлей. Вот, ну, ждем его с прорывными какими-то известиями с этой конференции. Ну, а пока расскажу, чем будем заниматься в этом часе. Этот час самый любимый, самый неоспоримо крутой, потому что это фриланс-час, там, где мы можем с вами пообщаться и в душевном радиочате. И, собственно говоря, какие-то новостюшки, наверняка я расскажу. Но, кроме всего прочего, есть у нас подарки для вас, подарки здоровские. Что это такое? Сейчас рассказываю. Дело в том, что у нас есть возможность отдать вам на две персоны право посещения спектакля «Сниму квартиру». Что это за спектакль? Это спектакль такой, ну, наверное, современный. Не наверное современный, а современный точно. С современным вопросом, оказавшись невольными жертвами то ли аферы, то ли простого недоразумения, трое мужчин арендуют одну и ту же квартиру. В общем, деньги заплатили за полгода вперед, хозяйка пропала, неизвестно где, наверное, в круиз куда-нибудь отправилась, и три незнакомых абсолютно человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус в самом центре Москвы. На что они только не готовы, ради того, чтобы занимать жилплощадь единолично. Но выясняется, что простая человеческая солидарность, сострадание, сопереживание способны творить чудеса, менять судьбу взрослых, состоявшихся уже мужчин. Константин Соловьев, Александр Наумов, Михаил Дорожкин играют в этом комедийном спектакле. Замечательный спектакль. 14 июля в КЗ «Минск» в 19:00. «Сниму квартиру» еще раз называется. Каким образом мы все с вами сделаем? Все очень просто. Ставьте в Telegram числа, начиная с числа номер один, с цифры номер один. И далее по порядку, аккуратненько. Мы смотрим, если вдруг повторяются числа, то берем первое, если выиграет. В общем, самоорганизовываемся в Telegram. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Погнали! Погнали!

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Мука пшеничная Лидская, высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Сахар Слуцкий. Всего 2,29 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Кока-кола. 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий. Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Оп. Всем салют. 10:34 в белорусской столице. На просторах нашей горячо бескрайней любимой родины такое же время должно быть. Так что сверяйте часы. Это Душевное радио. И напоминаю, что сегодня вы в Душевном радиочате активно ставите номера один за одним, занимая очередь своеобразную цифровую. Digital, 21 век, елки-палки. 103, сейчас последняя Оксана написала, 103 номера у нас уже есть. Расскажу, что мы сегодня кому-то подарим, чем одарим. Есть такой спектакль «Сниму квартиру». Так вот, мы подарим право посещения на две персоны. Подробнее расскажу, что за спектакль. Оказавшись невольными жертвами то ли аферы, то ли простого недоразумения, трое мужчин арендуют одну и ту же квартиру. Но, собственно говоря, с этого все и начинается. Константин Соловьев, Александр Наумов, Михаил Дорожкин. Люди, уверен, вам известны. Если вы просто фотку посмотрите, наберете в поисковике, то увидите, что этих людей вы хорошо знаете. Комедийный спектакль «Сниму квартиру». 14 июля в КЗ «Минск», 19:00. Поэтому ждем ваши номера. Вот Алехандро, 108. Еще есть время, скоро будем подводить итоги. Ну и, собственно говоря, разыгрывать право посещения на две персоны этого замечательного спектакля. Так что торопитесь.
1: Подвести ма-шоу, подвести ма-шоу, подвести ма-шоу. Ура!

monde avec moi. Suis mes pas.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Шашлык свиной в майонезе, полуфабрикат. 12 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио.

0: Ну что, самое время подводить итоги нашего сегодняшнего с вами, ну, цифрового батла, назовем это так, цифровой очереди, диджитал очереди, в общем, как хотите называйте. И у нас играет с числа 1, с цифры 1 до числа 139. Именно такое количество людей, ну, написали, поставили свои координаты для того, чтобы получить возможность сходить на спектакль. Спектакль замечательный, который называется «Сниму квартиру». Право посещения на две персоны у нас сегодня. И смотрю прямо сейчас, кто у нас выиграл. Рандомайзер запускаем. Па-мау! Случайное число. 103. Надо его заскринить. Сейчас я это сделаю, чтобы показать в нашем душевном радиочате. 103. Это у нас 103. Это Оксана. Оксана, ну поздравляем. После эфира сейчас напишу, ну я отправлю ваши координаты человеку, который ответственно расскажет вам, каким образом вы сможете попасть на спектакль замечательный. Это все произойдет еще раз 14 июля в КЗ Минск в 19 часов. Так что поздравляем. Ну а на этом вроде как на сегодня и прощаться пора.
1: Я пишу ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

А что будем не сверлиться? Правильно, правильно. Утро будет, утро есть. Утро не завершается. Совсем скоро перейдем в день с вами. День сегодня замечательный. Фактически летний, но так по погоде, по ощущениям. Может быть, не очень солнечный, но тем не менее. На сегодня это все. С вами был Антон Жданов. Любите друг друга. Не забывайте, что завтра встретимся здесь же на волне вашего любимого душевного радио. На сегодня адьос!

0: Расфасбай.
1: Сверим время. 11 часов утра. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере в Беларуси характеризуются устойчивой и положительной динамикой. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко. Макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025 года, отметил Роман Головченко. За 4 месяца этого года в Беларуси ввели в эксплуатацию 840 тысяч квадратных метров жилья, причем доля частных домов в строительстве продолжает расти. На 1 мая она составила почти 62% от общего объема новостроек. С господдержкой за январь-апрель построено 125 тысяч квадратов. Топ-3 регионов с самым активным жилищным строительством возглавляет Минская область. На нее приходится почти четверть введенного в стране жилья. Далее идут Брестская и Могилевская области. Дни Казани впервые пройдут в Минске с 24 по 26 мая. Ключевым деловым событием станет экономический бизнес-форум «Казань-Минск». Возле Дворца спорта организуют гастрономический фестиваль, представят национальные татарские блюда. В программе также ярмарка ремесленников, экспозиция предметов декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по народным танцам, чеканки монет и многое другое. В спортивной части программы – товарищеский хоккейный матч между юношескими командами «Казани» и «Минска», который состоится 25 мая в Ледовом дворце. В Минский кинопрокат выходит фильм «Следствие ведут овечки». По сюжету в тихом городке происходит загадочное преступление, и расследование неожиданно берут в свои копытца местные овцы. Неповоротливые на первый взгляд отары демонстрируют чудеса дедукции и находчивости. Им помогают детектив-пес и белка-информатор. Пока люди идут по ложному следу, овцы вынюхивают истину, попутно попадая в комичные передряги. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки, евро 3,17, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,84.
1: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29, а в Минске сегодня до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Реклама.
6: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Конфеты шоколадные Мерси, Германия. 14 рублей 99 копеек за 250 грамм. Мороженое лакомка Ингман. 1 рубль 59 копеек за 70 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
0: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
7: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
8: МТ-банк.
9: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Шашлык из филе птицы, пряный, полуфабрикат. 13 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в Евроопт.
10: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
12: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Минтай свежемороженый, фасованный. Всего 7,99 за килограмм. Макароны паста Беллини, спагетти. Всего 99 копеек за 400 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко, пишет Белта. На заседании правления Нацбанка рассматривался уровень ставки рефинансирования и ставок по операциям поддержки ликвидности банков. Также было принято решение о снижении ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. Показатель составит 10,75% годовых. Беларусь и Россия наращивают темпы интеграции и планируют выйти на исторический рекорд товарооборота в 70 миллиардов долларов по итогам 2026 года. Об этом заявили на заседании группы высокого уровня Совета министров союзного государства. За прошлый год взаимный товарооборот достиг исторического максимума в 62 миллиарда долларов. Среди ключевых вопросов – защита внутреннего рынка и развитие проекта «Союзный товар». Сейчас в этот пилотный проект включены 4 направления – машиностроение, станкостроение, производство автобусов и выпуск грузовых авто. В дальнейшем этот перечень будет расширяться. 23 городских пляжа открыли в Минске к летнему сезону. Их состояние и готовность оценили городские службы во время традиционного весеннего объезда территорий. На пляжах столицы функционируют 8 спасательных станций. В купальный сезон, который официально продлится до 30 сентября, дополнительно будут работать еще 20 сезонных спасательных постов. Таким образом, все официально разрешенные зоны отдыха у воды находятся под пристальным контролем сотрудников АСВОД. В Волгограде врачи спасли 50-летнего мужчину, который проглотил 214 монет, 11 гаек и 2 дверные петли. Операцию выполнили малоинвазивным эндоскопическим способом, без разрезов и тяжелых вмешательств, что является уникальной особенностью для этого случая. Сейчас пациент чувствует себя отлично и продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки, евро 3,17, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,84.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
0: Заходи и проверь свою удачу на «То-Лото-Бай». Телефон 017-329-21-29. Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29. В Минске сегодня до 22 градусов тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая, океан в подарок. 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте евроопт.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: Реклама.
1: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
2: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Апельсин всего 3,49 за килограмм. Мороженое «Белый полюс», пломбир «Ингман» всего 99 копеек за 70 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Недушный день.
5: По кусочкам себя собираем к середине недели-то. Ну и в этом нет абсолютно ничего удивительного. Я ее как весы представляю, эту среду, такую с чашами. Либо балансируем на грани истощения, либо добираем эмоции недостающих впечатлений, чтобы смело перевесить в какую-то сторону, да, но уже решать нам, чего в этой неделе не хватает, чего нам хочется, и смело идем за своими желаниями. Интересно, куда же они нас заведут? Но в этом часе точно нас приведут к приветам. Если вдруг почувствовали острую необходимость сказать дорогим людям о том, как они вам дороги, либо, правда, кого-то вспомнить хорошего и за что-то поблагодарить, либо поздравить 20 мая на календаре, пишите в телеграм-чат душевного радио, в инстаграм, в любые наши соцсети. И в этом часе вся страна услышит ваши сообщения.
6: Привет в обед на душевном радио.
7: С

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Многим из нас хотелось бы прямо сейчас, вот в эту прямо секунду, начать отдыхать. Да, почему бы не сделать это в среду? Отпуск тем приятнее, чем ближе. И даже если ничего пока не планировали, организм привык. За столько школьно-детсадовских, студенческих лет несколько месяцев подряд отдыхать, когда приходит тепло. И ничего уже с этим работодатели не поделают. Лучше бы, конечно, зарплата дать или чего работодатели, честное слово. Но вы когда-нибудь обращали внимание, что одна деталь, возможно, не такая и существенная для логики, но для психики очень даже существенная, во время поездки может испортить впечатление напрочь. Так вот, нобелевский лауреат Дэниел Канеман изучал, как мозг оценивает прошлый опыт. И куча провел исследований, но сразу к выводам, чтобы не томить. Он вывел правила кульминации, его подтвердил и доказал опытным путем. То есть, если на пути назад, вот возвращаясь из отпуска, мы, например, поругаемся с таксистом, или опоздаем на рейс, или сломается наш чемодан, колесики, например, отвалится, или вдруг мы заболеем, но до этого отпуск был прекрасный, а финал вот подкачает, то весь отпуск запомнится нам испорченным, да. Ну а если что-то было вначале не очень хорошее, потом в серединке какой-то красивый закат или необычное место, или какой-то радостный, неожиданный подарок вдруг придет комплиментом от шеф-повара, потом снова все будет так просто-просто-просто спокойно, а в конце тоже что-то будет приятное, пусть этот, понимаете, да, то есть в предыдущем варианте кульминация все портит, а здесь... Ну, такое что-то средненькое, но что-то хорошее в середине и приятное в конце. Все, сразу весь отпуск преображается у нас в голове, и ощущения остаются приятные, послевкусие долгое. А в таком отдыхе хочется всем рассказывать, хотя когда начинаешь думать, но все же было предельно, не напряжно, не очень как-то дорого, какой-то обычный отель. В общем, исходя из исследований этого нобелевского лауреата, я вам сейчас сэкономлю много-много денег и хорошие впечатления научу получать от любого отдыха. На начале можем экономить. Первый день никто не запоминает. В серединке отдыха что-то делаем приятное, интересное, какое-то берем адреналиновое или эстетическое большое наслаждение. Потом опять можем немножко расслабиться. Ну, а в конце, наконец, обязательно что-то приятное нужно забронировать, запланировать. Не жалеем деньги на конец наших каникул или на конец выходных дней, потому что это обязательно должно запомниться. Ну, а если взять вот так вот и опереться на эту научную работу Дэниела Канемана, то я предлагаю середину недели тоже сделать приятной, чтобы она запомнилось. Жду ваши сообщения, ваши приветы, ваши счастливые, радостные поводы, о которых можно и нужно сказать на всю страну в телеграм-чате Душевного радио. Пишите.
0: Душевное радио. Слушай, любимая.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей «Бой Скаут» 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: Обожаю магию поездов, наверное, потому что только по хорошим поводам меня они возили на море, в гости, еще в пути столько людей можно интересных встретить. Вот однажды прямо с велосипедом я путешествовала, тогда я познакомилась с девушкой, которая от родителей возвращалась из гостей, из дома, и что-то постоянно перебирала в сумке. Дело было летом, сумка стояла на полу, и, оказывается, ей мама с собой положила... Ну, брикет, я не знаю, килограмм на 10, наверное, масла сливочного. Это ж сколько нужно было его готовить, формировать, отдать дочке летом без всяких термосумок. И это все масло, естественно, потекло, просто гхи мы делали в вагоне. Но и в связи с этим я подумала, а чего только мы в поездах не перевозили с вами? О самых странных вот таких вот историях можете рассказать в телеграм-чате. Что перевозили? Может быть, какую-то мебель, может быть, крупногабаритные товары тоже были. Что на вашем опыте встречалось, можете рассказать в телеграм-чате. Туда же приходят и приветы со всей страны. Ну, а, кстати, телеграм-чат наш просто такое место, в котором собираются друзья, поболтать, обсудить танцплощадки. Вот так вот любую тему тоже можем поднять и поделиться своими историями. Добавляйтесь, легко там все у нас происходит. Просто новому человеку нужно один раз подтвердить, что он не робот. Ну, а вот офлайн встретиться, это нужно постараться в современном мире, потому что маршруты часто ограничиваются деловыми задачами, заботами. Но все-таки разумлайниться – это самый главный тренд современности. Не зря зумеры уезжают в деревни, скучают по заземленному спокойному состоянию. С удовольствием дети проводят много времени где-то рядом с петухами, босичком бегают по траве. Ну и разного рода офлайн-встречи сейчас в моде. Люди собираются повязать, люди собираются побродить, покататься на тех же велосипедах, приготовить из масла что-то другое. Кстати, сейчас даже свечи готовят из масла, поджигают так с светелечком. И потом какой-то хлебушек туда можно макать, да? Вот очень интересно выглядит, и как вариант такой слегка заморочиться и удивить гостей можно попробовать. Но вообще много чего можно офлайн делать, особенно если у вас есть приложение «Макомитс». Тоже белорусского производства, значит, качественное, уже опробованное всеми ведущими душевного радио. Там можно создавать встречи, приглашать, присоединиться к ним своих друзей, вообще даже незнакомых людей, которые потенциально могут стать теми самыми друзьями. Собираем компанию по интересам, чтобы заняться тем, что нравится, попробовать новое. В общем, решаем все задачи и придумываем, чем заняться в любую свободную минуту, и находим людей, с которыми это можно сделать. Скачать можно во всех маркетплейсах, на телефон, на любое устройство, и просто жизнь потенциально должна заиграть новыми, не онлайновыми, а офлайновыми красками.
0: Душевное радио. Слушай свое.
3: Где-то в мире тысячи дорог, но я выбрал только одну.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Да, факт действительно невероятный, только 10% людей вступают в дискуссии со своими питомцами, но остальные 90%, слава богу, еще в здравом уме и просто прислушиваются к их советам. Ну как можно проигнорировать эти голодные глаза, даже если кто-то утром, там, супруг оставляет записку, что не верь коту, он ел, но все равно возникает ощущение, что врет супруг, правда? Супруга. Животные, они такие искренние, врать. Ну, никак не могут. Ну и, конечно, они нам настроение создают. Чаще, конечно, хорошее. И поэтому так хочется посреди рабочего дня уже со всеми делами быстренько как-то разобраться и отправиться туда, где нас принимают, вот так виляя хвостом радостно такими, какие мы есть. И мы идеальны для своих питомцев. Но еще мы есть все-таки что-то хорошее в людях нас окружающих. И бывает, кто-то нами искренне восхищается просто так. И вот Ирину Живолковскую очень любит подруга Нина, крестница Ольга, и поздравляет с днем рождения. Счастья желает вам, Ирина, здоровья, чтобы семья радовала, всего самого-самого хорошего. Нужно жить и наслаждаться жизнью. Это факт. Удобные были, во всем виноваты уже были в этой жизни. Пришло время насладиться каждой минутой, танцевать, даже если это звучит абсолютно безумно. Все, что запридумаете, напридумываете, захотите, пускай у вас обязательно получается. И не важно, что подумают окружающие. Вот я сейчас отправлю в телеграм-чат и вам тоже, именинница, такое видео нашла в интернете, решила поделиться. Надеюсь, пройдет видео, не заблокирует. Но кто? Так сама я могу и удалить его, поэтому оставляю. Там меня поразило, что люди на коврах-самолетах летают. Правда, только они, естественно, с парашютами, и в какой-то момент они просто их раскрывают. Но это же вообще мечта. Это так звучит нелепо, ну и сказочно, нереально, что можно просто вот так вот разогнаться, на ковре пролететь, а потом просто мягенько так приземлиться с помощью парашюта на землю. Вот давайте самые нереальные мечты загадывать, да, полетать на ковре-самолете. И вот действительно, это же все может исполниться, но пусть мечты будут добрыми, хотя на что фантазии хватит, пусть все получается.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Фасбай.
1: Сверим время. Час дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимает вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Сегодня правление Нацбанка приняло решение о снижении ставки рефинансирования до 9,25% годовых. По словам председателя правления Национального банка Романа Головченко, были проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном. В числе факторов, которые повлияли на принятие решения, названо формирование тенденции на замедление инфляционных процессов. В этом году Беларусь выделила 850 бюджетных мест для российских абитуриентов, однако для получения бюджетного места по результатам ЕГЭ есть важное условие. Балл по профильным предметам должен составлять не менее 70% от максимально возможного. В числе самых востребованных направлений – инженерные технологии, IT-сфера, медицина, педагогика и сельское хозяйство. Всего в Беларуси обучается более 2000 граждан России. Важно, что выпускники-бюджетники вне зависимости от гражданства имеют право на гарантированное трудоустройство на предприятиях республики. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так и радары есть на проспектах Независимости, Партизанском, Дзержинского, Жукова, на улицах Притыцкого, Денисовской, Радиальной, Орловской, Тимирязева, Аэродромной, а также на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И к новостям компании. Доставка еды только выгодна. Воспользуйтесь акциями сливки.бай. Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки, евро 3,17, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,84.
1: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29, в Минске сегодня до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. Для вас в студии работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимает вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
6: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
7: В хит теперь каждый.
0: каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Сосиски классические, высший сорт. Птицефабрика «Дружба». Всего 3,59 за килограмм. Майонез «Советская классика». 55% жирности. Всего 1,99 рубль за 400 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Привет в обед на душевном радио.
10: А какие суперспособности в себе открыть хотим в среду? Высыпаться, может быть, за пару секунд, правда? Или никогда-никогда не уставать? Ну, куда нам до животного мира? Вот, например, малюсенький такой очаровательный аксолотль может вообще-то заново отращивать мозг, конечности и даже глаза и без единого шрама. Идеально восстанавливает целые органы. И что говорить, то и осьминоги саморедактируют РНК. И утконос электрорецепцией обладает, да, то есть обнаруживает добычу по сердцебиению с помощью электрических сигналов. Вот такая вокруг магия. А мы что хотим? А мы бы не отказались от какой суперспособности? От платежеспособности, например, да? Ну ладно, можем немножко поотдыхать, позволить себе фантазию в середине этой недели. Ну, заслужили. А еще в этом часе я жду от вас приветы. Со всей страны они прилетают к нам в телеграм-чат. Делимся ими на волнах душевного радио. Пишите, кому и что нужно сказать громко, красиво и, главное, честно.
9: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
11: Ладно, слушайте, пацаны.

0: Кирилл, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Мы

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Если кто-то не очень воспитанный спрашивает, сколько вы весите, то можно так вот уточнить, а вам в каких? В земных единицах измерения или в марсианских? Потому что из-за слабой гравитации на Марсе любой человек, ну или любой предмет весит около 38% от своего привычного земного веса. И вот тут я высчитывала на Марсе, я вешу 22 килограмма. Вот, собственно, все эти минуты я вспоминала пропорции школьные и как-то пыталась это посчитать, но вроде все правильно получилось, поэтому можете тоже заняться в обеденный перерыв таким очень важным делом, и пусть ничего важнее не будет в эти самые минуты. В Инстаграм душевного радио прилетело сообщение от Кирилла, пишет мамочке Людмиле о том, что привет, во-первых, во-вторых, немного поработать осталось и жди меня в гости. Ну, это, наверное, тот случай, когда вы уже большой мальчик, но все равно мамина радость. Кирилл, да? Вы мамина радость. Оправданы. Только если внуков маме так ласково привезете на все лето. Если вдруг нужно

ее очаровать, напомнить о том, что как она вас любила, как она просила этих самых внуков. Ну, тогда пускай сейчас ими вовсю и занимаются. Кстати, как ваши бабушки и дедушки, либо вы уже как готовы ко встрече с ребятней? Подготовили качели, бассейны, батуты. Ну, что еще нужно для счастья? На самом деле, для счастья очень мало чего нужно. Нужно, чтобы были рады детям и внукам, и чтобы им уделяли время, внимание, учили всяким своим очень нужным и важным из детства каким-то вещам. Кстати, чем вы хотели заняться со своими детьми или внуками, чему обязательно нужно их научить, можете написать в телеграм-чате Душевного радио, тоже составим список, обязательно нужно сделать этим летом. Но Александр написал в телеграм-чат, что очень нужен привет зае Аленке, которая затеяла в эти минуты генеральную уборку. Так, в среду я посмотрела на время. Хорошо время проводят люди в обед. Но еще Александр почему-то готов вам помогать в этом нелегком деле. И я тут во всех терзаюсь в сомнениях. Александр, это что это за игры у вас такие в генеральную уборку в середине-то недели? Интересно, интересно. Но если мы, девушки, так стресс снимаем, то вы, мужчины, я не знаю, вы, наверное, наслаждаетесь тем, что мы все в пыли, в заботах. Ну или если у девушки в руках тряпка, то она может временно вас из поля зрения выпустить, и вы, наконец, будете свободны. Модно себя ощущать, ну, тоже как вариант. Огромный привет Коле из Автолайта от девчат со склада дружбы. Сейчас отправляется. Коля, вы взгляните к девчатам со склада дружбы. Не зря же и склад так называется. Наверняка там работают очень дружелюбные и с обойками вкусными дамы. А вы им тоже отправляете привет. Вдруг чем-нибудь угостят.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Огонь! Гриль-фест в магазинах «Хит». Шашлык свиной в майонезе, полуфабрикат. 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: Вселенную и всю любовь отдать хочет Алена Ланская. Я бы так не торопилась, я бы присмотрелась к человеку для начала, испытала бы его. А, кстати, лучше всего для проверки отношений, вот что вы думаете, подходит? Нет, даже не совместный быт, даже не поездка к маме, даже не испытание подругами. Оказывается, лучше всего узнать человека можно в путешествии. Да, и не обязательно выбирать что-то лакшери такое вычурное. Подойдет и просто недельный трип с палаткой и велосипедами, например, по Полесью, да. Зато вы узнаете, как человек спит, как он, в каком настроении просыпается и после чего это происходит. Знаете, что он любит есть, как часто ему хочется разговаривать с вами и вообще делиться чем-то накопившимся. Посмотрите, как он с людьми коммуницирует. Может ли он без каких-то удобств вообще существовать? В общем, все вскроется, будет очень много времени пообщаться. Поэтому узнаем друг друга не в кафешке заглядывая, не гуляя по бульварам красивенькими такими, да, не цветочки получая, а вот таких естественных испытаниях. Просто можно проверить друг друга на прочность, ну и о себе тоже что-то новенькое узнать. Но, видимо, уже проверили друг друга не раз Михаил и Маринушка, так как сегодня у них дома генеральная уборка, которая, по моему скромному мнению, тоже подходит для проверки чувств. Не все пары ее выдерживают. И вообще не все пары понимают, зачем она нужна. Это генеральная. Но есть такое. Пазлики совпали. Любители чистоты вышли на разнос дома, потому что любая генеральная уборка начинается с генерального, без предела, без порядка. А потом уже все постепенно раскладывается по нужным полочкам. Но убираясь в доме, еще порядки наведите в голове, в своих мыслях, успейте пообщаться и вообще приятно провести время. А чтобы время в уборке не затягивалось, а пролетело, ну, приятнее, чем могло бы, нужно включать душевное радио и наслаждаться музыкой, приветными разговорами и писать периодически в перерывах, которых, надеюсь, будет много, в телеграм-чат душевного радио. Рассказывайте, что вас веселит. И вообще, я задавала вопрос, но почему-то отклика не получила. Я не понимаю, вы что, не помните, чем вы в детстве занимались интересным? Как вы петушок или курица определяли? К чему можно научить современных детей, будь это ваши дети или внуки, или дети друзей? Чему из детства вашего можно их научить? Чего они не знают? Расскажите в телеграм-чате. Ну, интересно же, давайте составим список, обязательный к исполнению этим летом 2026 года. Такой вот душу исцеляющий. Обязательно это нужно передать подрастающим поколениям. Ну, никак они не вырастут такими же чудесными людьми, как мы, если этому не научатся. Привет любимой жене Елене передает Алексей. И причем он знает, что Елена спешит на работу, а сам Алексей сейчас находится в солнечном Мадриде. Запасается витамином D. Привезет и с вами поделится. Надеюсь, хорошим настроением он с вами будет делиться. Ничего другого он из Мадрида не привезет. Но и откуда-то он знает, что вы спешите на работу. Поэтому, возможно, какой-то GPS в вашей сумочке где-то завалялся. А вы не знаете, Лена. Поэтому действительно спешите только на работу. Никуда больше. Татьяна из Минска. Привет. Отправляет Гомелю. Шлет кусочек солнца и обнимает Егорушку. Рыжая бестия. И ждет встречи. Ой, мы так ждем встречи. Надеюсь, она у всех состоится сегодня вечером. Ну, максимум ближе к выходным, к пятнице. Потому что долго люди, родные, друг без друга жить не могут, правда?

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Уже не робко, уже во всю силу говорим среди «привет», уже и совы проснулись, и ранние пташки давным-давно чирикают, но что-то мне подсказывает, перед дождем все замолкают и впадают в какой-то меланхоличный режим, это видно и по телеграм-чату, притихли, ожидаем какого-то спокойствия, но не тут-то было! У кого-то еще остались силы, и кто-то активно пишет в инстаграм душевного радио, и вот Екатерина передает привет своим подружкам Анне, Ольге и Виктории и напоминает, что трио их сегодня трио. Трое из них, видимо, значит, кого-то вы забыли, да. В общем, да, девчонки сегодня собираются в театр. Это хорошая перспектива, мы тоже такое очень любим. И, кстати, вот не знаю, на что вы идете, но все очень сильно советуют помнить о любовной драме «Наполеон и Жозефина». Это просто какой-то набор драматичных историй. Мы такое любим посмотреть на любовь великих людей, на то, как они проявляли свои чувства. И вот «Наполеон и Жозефина» в концертном зале «Минск» позволит погрузиться во все тона, в страсти, драмы. Но без комедии, наверное, тоже не обойдется, как в любых отношениях, да? Мы любим эти эмоциональные качели, любим на них вот так вот отдаться этому порыву. И чтобы ощутить огромную радость, иногда нужно эту пружинку напряжения сжать покрепче, чтобы потом повыше как-то выстрелить и быть самыми-самыми счастливыми. И увидеть, что над этими облаками, которые сегодня покрывают большую часть территории нашей страны, над этими облаками сияет яркое солнце. Там все прекрасно. И скоро, надеюсь, мы все с вами в этом убедимся.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: «Белкарт» Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с Китаем, в том числе на региональном уровне. Губернатор Гродненской области Юрий Караев встретился с заместителем губернатора провинции Ганьсу Ван Бином. Как сообщает Белта, главная задача – развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и подготовка к первому белорусско-китайскому форуму регионов, который состоится в начале июля. В Беларуси выросло количество иностранных студентов, а их общая доля среди учащихся вузов и магистратур составила 10,3%. По данным Белстата, всего в стране учатся более 24,5 тысяч иностранцев. За последние два года количество учащихся из Туркменистана выросло более чем в 3,5 раза, почти до 8 тысяч. На втором месте по численности студенты из Китая. Их в наших вузах чуть больше 7 тысяч. В Минске перенесут разворотное трамвайное кольцо от конечной станции Озера. Это нужно, чтобы расширить Долгиновский тракт. Конечную перенесут ближе к Дворцу детей и молодежи. Для жителей близлежащих домов и работников, расположенных рядом предприятий, организуют автобусное движение по улице Нововилинской. Новый маршрут номер 263. Автовокзал Центральный Нововилинская запустят летом. Ориентировочная трасса пройдет по Нововилинской, Орловской и Старовилинскому тракту. Далее маршрут продолжат к станциям метро. Ученые-дизайнеры из Нидерландов представили в Амстердаме сумку, которая создана из кожи динозавра. Инновационный материал получили из коллагена, полученного из окаменелостей вымерших животных. Изделие бирюзового цвета выставили в музее, а после продадут на аукционе со стартовой ценой более 500 тысяч евро. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки, евро 3 рубля 17 копеек, 10 юаней 4 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
5: Билетики выбирай и играй на «То-Лото-Бай». Телефон 017-329-2129.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, в дневные часы град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 28-30 тепла, в Минске завтра дождь и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
3: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: «Белкарт» Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
6: В хит! Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Бумага туалетная «Свое» – три слоя. Всего 2,49 за 4 рулона. Корм для кошек «Вискас», паштет, говядина и печень – всего 89 копеек за 75 грамм. «Хит» – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Не так душно в стране, пишут вообще-то, что плюс 20 где-то в среднем, но облачно. Что нам делать для того, чтобы настроение себе каким-то образом улучшить? Есть у меня решение. Мы в телеграм-чате сейчас вспоминаем о том, что согревает нас, воспоминания, какие есть из детства, теплые, чудесные, те, что нужно и можно передать подрастающему поколению. Вот Александр пишет, что самым таким теплым и приятным воспоминанием из детства было, вот как у бабушки и дедушки, картошку в костре готовил, черный хлеб, сал на палочке, и это показал сыну, когда поехали на озеро. Сын смаковал, а после сказал, что лучше даже, чем суши. Вот таких комплиментов мы и ожидаем, когда рассказываем, как мы прыгали в классики, как мы играли в выбивалы мячом, бегали босиком по России. Можете тоже дополнить список, пока небольшой, надеюсь, он у нас вырастет к концу часа, того, чему обязательно нужно научить подрастающее поколение, показать, если есть такая возможность, если есть те, кому можем что-то показать и рассказать. Ну, а в этом чате мы далеко не прячем телеграм-чат, открываем его везде, где только можно. Можно даже за трансляцией онлайн посмотреть, что происходит в студии Душевного радио. Очень скоро сыграем с вами в музыкальный квиз. Развлечемся!

0: По 24 мая Евроопт на красной цене. Груша Пакхам 5 рублей 99 копеек за килограмм. Шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону +375 44 788 88 80.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.
3: Я своей

общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Слезу дождя, если напишете, я не увижу. Поэтому предлагаю открыть чатик родильный. К нему пути еще не все преодолели. Пора переводить нашу связь на новый уровень. Вот сейчас этот самый уровень нам пригодится, чтобы сыграть музыкальный квиз. Угадывай мелодии, знакомые, конечно же, все из плейлиста душевного радио. Поэтому, я думаю, никаких трудностей возникнуть не должно. Но если вдруг, то будем считать это тренировкой. Поэтому сейчас мы открываем телеграм-чат душевного радио и готовимся первым написать. Вот если вдруг эти мелодии, а пока что вам очень знакомы, вдруг вы окажетесь тем самым первым человеком с самым развитым музыкальным вкусом, ну, хотя бы в эту среду, 20 мая. Если готовы, делаем громче, поехали!

день недели три композиции. Не значит, что завтра будет больше. Мне кажется, на трех мы остановимся. Не так это сложно, как звучит. Хотя первые ошибки уже появляются в телеграм-чате. Ну что, жду ваши ответы. Душевно.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: А теперь пришло время сверить ответы. Все, что вы наприсылали, имеет право на существование. Но действительно, кому-то повезло больше. Кто-то успел зафиксировать в чертогах разума не только название песни, но еще и исполнителем. Конечно же, эти ответы весят больше. Но давайте сейчас проверим, что же вы услышали. Даю правильные ответы. Voyage, voyage. Здесь узнали французскую певицу? Да, конечно, Desireless, Voyage.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, танцуют звезды и луна.
1: А потом потанцевали с Жанной Фриским, ла-ла.
2: Ты все смотришь из окна.
1: И услышали группу Eiffel 65. Да, песня о таком красивом синем цвете, немного унылом, но, возможно, немножко с серыми нотками. Но все-таки кому-то из вас этот самый синий цвет принесет удачу, да, с какими-то золотистыми искрами. Он окажется, кто прислал такой исчерпывающий ответ в телеграм-чат первым, мы сейчас посмотрим. Конечно, ближе всех к правильности, к такой отличности оказалась Анна, потому что она и первую композицию с автором, ну, с исполнителем указала, и название, в общем, как-то мне ваш ответ приглянулся сегодня. Поздравляю вас, Анна, вы как-то удивительно все правильно оформили в телеграм-чате, я просто вам вас купаю в аплодисментах, но пускай сегодня игра у нас и не на приз, а просто за интерес. Главное, чтобы этот день вас всех немножечко улыбнул и порадовал.
0: Музыкальный квиз на душевном радио. Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синкевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
5: Недушный день.
1: Мы тут в ТГ-чате вспоминали детство, то что мы делали, как чудили. И вот попалась мне такая мысль, что лучшие были годы. А когда эти были лучшие годы? Или вот еще знакомая фраза: «Я на тебя потратила лучшие годы». А что это за время такое? Какие годы мы можем назвать лучшими? Мне кажется, что для многих людей вернуться в свои 20 или 15, но это не предел мечтаний. Как-то пубертат не привлекает, столько было вопросов и трудностей. Да, тут и плюсы тоже найдутся. Молодость, она такая. Хотелось бы еще раз во все это нырнуть каждому, я уверена. Но мне почему-то кажется, что лучшие годы – это когда вы уже бабушка и дедушка. Никакой критики к бабушкам и дедушкам. Чудить можно как угодно. Вот у меня у подруги бабушка собирала чемоданы, собирала свою Анечку в студенчество, в общежитие, какие-то закатки. А дедушка все это выкладывал, ну, большую часть из того, и подкладывал ей кирпичи вместо закаток. Ну, или там иногда голубей тоже подкладывал. Да? Настоящий такой дед. Еще как можно таких людей терпеть, которые творят все, что захотят, все, что им вздумается? Мне кажется, вот это самая большая радость. В каком-то возрасте начать делать, что нравится. Чего давно хотели? Ловить сачком майских жуков, бегать босиком по улице. И пускай кто-то покажет пальцем и, возможно, покрутит у виска этим же пальцем. А мы зато будем очень-очень счастливы. Я уже не хочу быть содержанкой, хочу стать бабушкой.

0: Недушный день.
1: Goodbye, сказал Глен Моррисон. Ну а мы очень осторожно с этим словом теперь обходимся, потому что среди подруг вообще не принято прощаться. Сейчас нужно продолжать, это я про соцсети, продолжать общение в соцсетях просто с той ноты, на которой закончили. И не нужно каждый день друг другу слать доброе утро или приветик, как будто это все одна большая жизнь, одна большая переписка и никаких ежедневных приветиков и прощальней. Ну, вообще-то, в целом уже эра долгих рукопожатий и поцелуев уходит. Заменяют все быстрые объятия или там удар кулачками. Ну, или, как мы еще говорим, пока, до свидания, до связи, чао. А если вдруг стикером нужно пообщаться, то это обычно машущая ручка или сердечко. Но можно уйти по-английски. Покинуть мероприятие, чтобы не растягивать процесс прощания со всеми гостями. Ну, а у меня уж правда время пришло со всеми вами прощаться. И услышимся завтра. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Atras Fazbai.
1: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Развитие взаимодействия Беларуси и Саудовской Аравии обсудили в Минске в Министерстве иностранных дел. Прошло заседание белорусской части Совместного межправительственного комитета по сотрудничеству Саудовской Аравии. В планах активизация совместной работы по наращиванию взаимной торговли, расширению сотрудничества в продовольственной безопасности, фармацевтике, логистике и высоких технологиях, реализации совместных инвестпроектов и более активным контактом между деловыми кругами двух стран. Список удостоверяющих личности документов для въезда в пограничную зону расширится с 6 августа. Как сообщили в Госпогранкомитете, с учетом изменений в законодательстве, сейчас для того, чтобы законно въехать, пребывать, передвигаться в пределах пограничной зоны, гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, паспорт, военный билет, водительское и служебное удостоверение. 6 августа дополнительно в этот список включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Иностранцы могут получить пропуск в пограничную зону с помощью услуги электронной подачи заявлений. Столичная милиция на транспорте проводит специальное мероприятие «Пассажир». Особое внимание мониторингу залов ожидания, помещений билетных касс, выявлению людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Милиционеры напоминают, сохранность имущества и здоровья на ЖД-транспорте в первую очередь зависит от собственной бдительности и дисциплины граждан, соблюдения простых правил безопасности. Ярославский «Локомотив» захватил лидерство в финальной серии плей-офф КХЛ. Накануне команда разгромила «Акбарс» со счетом 4-1. Теперь счет серии 3-2 в пользу «Локомотива». Шестая игра состоится в Казани завтра в 19:30. В случае победы «Акбарса» команды вернутся в Ярославль в эту субботу на решающий 7-й матч. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки, евро 3 рубля 17 копеек, 10 юаней 4 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
1: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, в дневные часы град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 28-30 тепла. В Минске дождь, гроза и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Кофе молотый Далмайер, Германия. 39 рублей 99 копеек за 500 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Корейка свиная в маринаде. Полуфабрикат. 17 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре. В гипермаркетах Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
4: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 Афишабай.
3: При поддержке «Душевного радио».
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Напиток Белокола Классик. Всего 2,69 за 2 литра. Чипсы рифленые Лейс, сметана и лук. Всего 4,99 за 225 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: рекламу. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши. Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы и бальзам моей души.

0: 4 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра. Как сообщает Белгидромет, основной удар стихии возьмут на себя центральные и восточные регионы. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В дневные часы в некоторых районах прогнозируют выпадение града. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность. При грозе и порывистом ветре следует избегать больших деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач. За последние 5 лет количество медуслуг, оказанных иностранцам в Беларуси, увеличилось в 1.5 раза. Об этом рассказал координатор медицинского туризма при Комитете по здравоохранению столичной мэрии Александр Трус. Как пишет Белта, по его словам, за последний год белорусскую медицину выбрали жители из 160 стран. В Минске первое место по количеству медицинских туристов занимает Казахстан, второе – Россия, а третье – Босния и Герцеговина. В столице зафиксировали приток пациентов из стран Африки, которые чаще всего приезжают ради офтальмологических операций. Иностранцев привлекают безопасность, скорость помощи, понятная визовая политика и конкурентные цены. По 5 июня продолжается республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака», приуроченная ко Всемирному дню без табака. Акция инициирована Минздравом. Она направлена на повышение осведомленности населения о негативном влиянии табачной и

0: никотиносодержащей продукции на организм человека, о способах отказа от ее потребления, в том числе с использованием электронных систем. Как выбрать смартфон с качественной камерой, рассказали IT-эксперты. По их словам, количество мегапикселей не является определяющим фактором. Более важна величина сенсора и наличие оптической стабилизации. Также, по мнению экспертов, нужно обратить внимание на количество камер. 3 качественных модуля предпочтительнее, чем 5 посредственных. К новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки. Евро 3 рубля 17 копеек. 10 юаней 4 рубля 2 копейки. 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
1: Партнер прогноза погоды. Лотерея То-Лото.
2: Желание загадай и играй на То-Лото Бай. Телефон 017-329-2129. Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, в дневные часы град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 28-30 тепла, в Минске дождь, гроза и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Карт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Реклама. Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro. Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 23 мая. Брест. Клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Незабываемые мгновения твоей жизни.

движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь раз, с кем ты будешь лучше. Я не хочу тебя лучше, я не хочу тебя просто не пойми.

0: Поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Если выбирать, то лучше. Если радио, то душевное.

0: Global Badfest 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены, трицены.
3: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Минтай свежемороженый, фасованный. Всего 7,99 за килограмм. Макароны паста Беллини, спагетти. Всего 99 копеек за 400 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Алиса, включи душевное радио.
6: Включаю душевное радио.
7: Душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: fail every time.
1: Начало часа представляет бытовая химия Fast Buy. Широкий выбор средств для стирки, уборки и посуды.
2: Средства с

0: С Фазбай.
1: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. С 24 по 26 мая в столице пройдут Дни Казани. Визит делегации станет ответным. Дни Минска в столице Татарстана организовали в июне прошлого года. Ключевым деловым событием станет экономический бизнес-форум. Культурная программа включает гастрономический фестиваль у Дворца спорта. Там же развернется ярмарка ремесленников и экспозиции предметов декоративно-прикладного искусства и большая концертная программа. Сервис автоматической оценки квартир в Минске получил обновление. Как сообщили в Госкомитете по имуществу, модель дообучили с учетом данных о реальных сделках купли-продажи с начала года. Теперь обучающая выборка насчитывает более 100 тысяч записей. Выделено три категории по градации отделки. Без ремонта, стандартная, улучшенная, современный ремонт с качественными материалами, полностью готовая к комфортной жизни. Также обеспечена высокая точность. Для типовых квартир погрешность оценки составляет 5-7%. Наибольшее количество ДТП и погибших диких животных отмечается в мае, наименьшее в феврале. Об этом заявили в Государственной инспекции охраны животного растительного мира при президенте. По статистике, наибольшее количество обнаруженных погибших в результате ДТП диких животных отмечается в пятницу, в субботу, воскресенье и в понедельник. Это именно то время, когда возрастает автомобильный трафик. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными в темное время суток и в условиях плохой видимости, особенно на участках дорог, где растительность близко расположена. Положено к краю проезжей части. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры, яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки, евро 3 рубля 17 копеек, 10 юаней 4 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
1: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, в дневные часы град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 10-16, днем в Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 28-30 тепла. В Минске дождь, гроза и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
1: Душевное радио. Слушай, любимое. Проверенное.
6: В хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир «Ингман». Всего 99 копеек за 70 грамм. Халва глазированная «Ротфронт». Всего 18,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
9: АМИ. Акция «Время покупать».
0: только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
11: I'll be back.
12: Каждый будний день с 17 до 18.00.
10: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая. Океан в подарок. 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
2: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Скумбрия для гриля, полуфабрикат, 19 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в гипермаркетах Евроопт. Подробности на евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
4: Ищешь музыку в дорогу?

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: у распространителей.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТ-банк. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. Министр иностранных дел Максим Рыженков сделал заявление в связи с ранением гражданина нашей страны в Польше. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, огнестрельное ранение белорус получил 12 мая. Польские правоохранители ошибочно приняли группу белорусов за членов преступной группировки. МИД рекомендует гражданам нашей страны учитывать подобные риски при планировании зарубежных поездок. Как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушение и подвергнут несоразмерному силовому воздействию. Вместе с тем, Максим Рыженков отметил, белорусская сторона приветствует начало следственных действий со стороны прокуратуры Польши, рассчитывает на объективное расследование, установление виновных и их привлечение к ответственности. Комитет госконтроля завтра проведет горячую линию по проблемным вопросам обеспечения сельских жителей различными товарами. На горячую линию можно сообщить о проблемах, связанных с работой автолавок, отсутствием в торговых объектах необходимых товаров, недостаточным выбором и качеством. Также можно сигнализировать о возможных фактах завышения цен на продукцию или ее значительном подорожании. Сообщения принимают на короткий номер 191 с 9 утра до 13:00 и с 14 до 18:00. В Минтруда рассказали, какие направления для открытия своего дела с господдержкой выбирают молодые белорусы. В пятерке самых популярных – парикмахерские услуги и салоны красоты, грузоперевозки и такси, строительство, отделка, электромонтаж, сантехника и ремонт, розничная торговля и ремонт автомобилей. Наиболее активно молодые люди открывают собственное дело с помощью госсубсидии в Минской, Могилевской и Брестской областях. Напомню, в городах можно получить 5600 рублей, в сельской местности – на 1000 рублей больше. На белорусской железной дороге стартовала традиционная профилактическая акция «Дети и безопасность». Она продлится до конца месяца. В преддверии летних школьных каникул внимание уделят профилактике детского травматизма. На вокзалах, станциях и в поездах работники белорусской магистрали организуют рейды. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки, евро 3 рубля 17 копеек, 10 юаней 4 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
5: Заходи и проверь свою удачу на «То-Лото-Бай». Телефон 017-329-2129.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, в дневные часы град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 28-30 тепла. В Минске дождь, гроза и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
6: Реклама.
7: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды Душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
8: Ольга Шебека,
9: Сергей Синькевич
10: и Дарья Утюжникова.
7: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме, танцплощадка Official и в телеграме Душевное радиочат.
8: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
0: Душевное радио.

В этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: распространителей.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: В ОМА весь май дачные хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Мука пшеничная Лидская, высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Сахар Слуцкий. Всего 2,29 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

где купить авто, в сети автохаусов «Бутик Авто», где продать авто, в сети автохаусов «Бутик Авто», где обменять авто, в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай». Душевная

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Нацбанк с 1 июня снизит ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко. Как сообщает Белта, были проанализированы все факторы, начиная с фактической ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном. В числе факторов, которые повлияли на принятие решения, замедление инфляционных процессов. В Беларуси выросло количество иностранных студентов, а их общая доля среди учащихся вузов и магистратур составила больше 10%. По данным Белстата, всего в стране учатся более 24,5 тысяч иностранцев. За последние два года количество учащихся из Туркменистана выросло более чем в 3,5 раза, почти до 8 тысяч. На втором месте по численности студенты из Китая. Их в наших вузах чуть больше 7 тысяч. 23 городских пляжа открыли в Минске к летнему сезону. Их состояние и готовность оценили городские службы во время традиционного весеннего объезда. На пляжах столицы функционирует 8 спасательных станций. В купальный сезон, который официально продлится до конца сентября, дополнительно будут работать еще 20 сезонных спасательных постов. Таким образом, все официально разрешенные зоны отдыха у воды находятся под пристальным контролем сотрудников АСВОД. Ученые и дизайнеры из Нидерландов представили в Амстердаме сумку из кожи динозавра. Инновационный материал получили из коллагена, созданного из окаменелости вымерших животных. Изделие бирюзового цвета выставили в музее, а после продадут на аукционе со стартовой ценой более 500 тысяч евро. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 72 копейки, евро 3 рубля 17 копеек, 10 юаней 4 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, в дневные часы град, шквалистое усиление ветра, ночью плюс 10-16, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске, Гомеле и в Могилеве 28-30 тепла, в Минске дождь, гроза и 24-26 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Алиса, включи душевное радио.
3: Включаю душевное радио.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Незабываемые мгновения твоей

0: Душевное радио. Весеннее настроение.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.
1: Море волнуется раз. Детские игры для нас.

Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.